0: Корнеря и си изберите полетни напитък, ки вам е писан на кожа.
1: Ледена кава, банана сплит, мача или мача манго, индиоза лимонада или морда ледена кава кокос.
0: Освежител вас чака у Фреш Корнерю.
2: Свеже полетие на бензински сервиси МОЛ и ИНА.
3: Še glasnejše, še bolj iz